не стоишь своих амбиций, как ты не скрылся от своих композиций. Не подпускай, они все предатели, сами никто, но папа влиятельный. Хотят наебать, но я наблюдателен, кружу над блоком, мы птеродактили. Работодатели района мать его, им никогда не обойтись.

шоу-бизнес. Последнее время, блядь, они стали такие мягкие, знаешь, нежные, как детское дерьмо, блядь. Если ты ни на чем не стоишь, нахуй, бля, вы упадете от всего. Hello. Hello. Hello.

0: і красота.
1: Пуль рви, штикнош, сунь винь, прыг-скок. Десятитысячелетнем склепе спиты видят сныги, бег ли тепе. Меркнет небо, одинокий путь, никто поет по полю. Ветер гонит с тополя пух и пророчит пополь в ух. Оставил свое сердце в чеченице, торговля органами, бойко кипит, почки семьи за похлебку.